А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Лорин и Уорринер, Let Me Forget You.
0: Новый хит на Юнистар.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погодабай, сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погодабай, сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Miley Cyrus, Bass Persuades.
0: Новый хит на Unistar.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.

0: реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была реклама.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: Astro. No.

0: Год белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси Годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. Систему поддержки материнства и детства собираются усовершенствовать в Беларуси. Об этом заявила на этой неделе Наталья Качанова на открытии сессии Совета Республики. По ее словам, законы будут корректировать, опираясь на жалобы и истории обычных людей. Главная цель этих изменений – убрать лишнюю бюрократию и упростить жизнь молодым семьям, чтобы оформлять помощь и решать вопросы было быстрее и проще. В Минске масштабно поздравили

0: Раньше всех в 2 часа ночи родилась девочка Эвелина. Ее маму Дарину лично поздравил мэр Минска Владимир Кухарев. Кстати, больше всего новорожденных, целых 7 младенцев, приняла 6-я больница. Причем 4 мамы там стали многодетными. Столичный мэр сразу напомнил им, что теперь они в первых рядах на получение и строительство жилья. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока!
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже в понедельник я расскажу, почему ходить быстро полезнее, чем соблюдать норму в 10 тысяч шагов. А еще вы узнаете про новое хобби, которое все больше напоминает вторую работу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
2: Коль, обувайся, идем домой.
3: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
2: Что с тобой, Коля? Коль!
3: Сустав, спина, ой, снова боль.
2: Что же делать?
3: «Найс Гель».
2: Ой, «Найс Плюс» зовут его теперь.
4: «Найс Гель» меняет название на «Найс Плюс». Состав без изменений. «Найс Плюс» содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
3: Вот это плюс!
4: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и локации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. «Найс Плюс» для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед», Хайдарабад, Индия.
5: «Найс Плюс» помогает.

0: Реклама.
1: Хочется лениться. Отлично. Пицца-лисица.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Marshmallow, Illenium, Sacha, Close My Eyes.
0: Новый хит на Юнистар.

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.

0: Нанолар!
1: Аргента Киа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргента Киа Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Мирную жизнь белорусы считают главным достижением современной Беларуси. Так ответили 85% участников республиканского социологического исследования. На втором месте – качество белорусских продуктов. Его отметили почти 63% опрошенных. Еще около 58% считают одним

0: сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, гриппа, а также COVID-19. Медики напоминают, что одним из основных способов профилактики тяжелого течения гриппа остается вакцинация. Для людей из групп высокого риска закупили российскую вакцину Гриппол Плюс. Первая партия препарата будет доступна уже в начале октября, сообщает Белта. Октябрь и ноябрь в Беларуси могут оказаться теплее обычного. На это указывают сразу две сезонные климатические модели – канадская и американская. По их свежим расчетам, температура будет превышать климатическую норму в течение следующих двух месяцев примерно на 1-2 градуса. Так что резкого холода и раннего прихода зимы пока не предвидится. В октябре возможны продолжительные периоды сухой и мягкой погоды. Та самая затяжная золотая осень. Впрочем, совсем без заморозков не обойдется, они возможны по ночам.
1: И к новостям компании. Футбольный клуб «Батэ» приглашает всех любителей футбола 27 сентября отпраздновать 30-летие клуба. На Борисов-арене медийная команда «Тул Дротс» сыграет с хозяевами, в составе которых на поле появятся легенды клуба. Кроме футбола, гостей ждут фудкорты, развлекательные зоны и автограф-сессии футболистов. Билеты на официальном сайте клуба «FC Батэ Бай».
2: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.
3: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».

0: за хитом.
1: I am paid to exist.

0: 18 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за жизнь.

0: другое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+. Остался всего один рекламный ролик.
1: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
0: Стомика.
2: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
0: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
4: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер — компания Белтелеком.
2: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
3: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
4: Видеоконтроль от Белтелеком — ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.

0: детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже в понедельник я расскажу, почему ходить быстро полезнее, чем соблюдать норму в 10

0: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах, учит делать первые шаги и управляет большими компаниями, разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
6: «Прилипал всех собирай, мини-копеечку играй».
7: «Прилипалы в копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону плюс 375 29 183 06 95.

0: На большие покупки в «Маяке». Сыр «Сулугуни Люкс» 14 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Кофе в зернах «Сорса Бразилиан Бленд» 69 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк». Цены, которые радуют. Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 20.
1: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Реальные денежные доходы белорусов выросли больше, чем на 8% за 7 месяцев этого года. Такие данные приводит Белстат. Зарплата занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов – 66,5%. На втором месте – пенсии, пособия и стипендии. Их доля равняется 22%. Доходы от бизнеса занимают почти 7%. В Белстате обратили внимание, что это чистые данные без налогов и сборов, а также скорректированные с учетом инфляции. В Минлесходе рассказали, почему осенью возрастает риск ДТП с дикими животными. Дело в том, что в сентябре у оленей начинается гон. Самцы активно перемещаются и теряют природную осторожность. На сентябрь приходится второй пик количества ДТП с участием крупных копытных. Особенно осторожными автомобилистам следует быть в сумерках и ночью. Важно снижать скорость. Именно в это время животные могут неожиданно выходить на проезжую часть. Чтение художественной литературы ради удовольствия улучшает память и развивает эмпатию, считают ученые из Британии. Недавние исследования показали, что дети, которые рано начали читать для удовольствия, получали более высокие результаты за тесты на вербальное обучение и память. У них было меньше признаков стресса, депрессии и меньше проблем с вниманием, агрессией и качеством сна.
1: И к новостям компаний. Футбольный клуб «Батэ» приглашает всех любителей футбола 27 сентября отпраздновать 30-летие клуба. На Борисов-арене медийная команда «Тулдроц» сыграет с хозяевами, в составе которых на поле появятся легенды клуба. Кроме футбола, гостей ждут фудкорты, развлекательные зоны и автограф сессии футболистов. Билеты на официальном сайте клуба «FC Батэ Бай». Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Awards» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября, включительно на сайте admaawards.by. Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Партнер новостей – компания «Белджи».
3: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.
4: Партнер прогноза погоды – препарат Nice Plus от Dr. Redis.
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой.
5: Что с тобой, Коля? Коль!

0: Вмятина! Ой, снова боль!
1: Что же делать?
0: Найс гель!
1: Ой, Найс плюс зовут его теперь!
2: Найс гель меняет название на Найс плюс. Состав без изменений. Найс плюс содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
0: Вот это плюс!
3: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и локации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Найс плюс для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель доктор Редис, лаборатория Слимитед, Хайдарабад, Индия.
4: Найс плюс помогает боль облегчить.

0: Реклама.
1: Сентябрь становится теплее, когда копеечка рядом. Корм для кошек Вискас, курица, индейка, говядина. 5 рублей 39 копеек за 350 граммов. Масло рапсовое Ойли 4 рубля 99 копеек за 1 литр. Копеечка. Выгодные покупки рядом.
0: Предложение действительно с 14 по 29 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29-144-70-00.
2: Авто выбирай на Бутик Автобай.
3: Авто продавай на Бутик Автобай.
2: Авто меняй на Бутик Автобай.
3: Авто покупай на Бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
4: на сайте бутикавто.бай.
5: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Это была реклама.

0: Кент Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
0: Новый хит.
4: Дженни, Heaven.
0: На Юнистар.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
4: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм.

0: Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+. Остался всего один рекламный ролик.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 7.

0: Седьмого.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер на закар.
3: Ой, нос потек.
4: Беда, ребята.
5: Вот, возьми, спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята» превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: Реклама.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать

0: сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: День народного единства, ведь 17 сентября 1939 года состоялось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Глава государства пожелал соотечественникам здоровья, счастья и благополучия. Александр Лукашенко отметил, что День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость, а цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков. По всей стране празднику были посвящены десятки событий, от возложений цветов до диктанта и выставок и концертов. Беларусь и США достигли большого прогресса во время переговоров в Минске на этой неделе. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Джон Коул. Стороны обсудили вопросы как международной, так и двусторонней повестки и согласовали промежуточный договор. Соединенные Штаты Америки снимут санкции с лакокраски и Беллесбумпрома. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободила 25 человек. Всемирный день без автомобиля отметят в Минске. В следующий вторник, 22 сентября, водители смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Чтобы проехать на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, надо будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт, сообщает УНТ. К слову, впервые день без автомобиля в Беларуси провели в 2008 году. Тогда за один день удалось предотвратить выброс в атмосферу больше 400 тонн загрязняющих веществ.
1: И к новостям компаний. Только по 30 сентября в «Соколов» скидки до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. «Соколов»

0: 44. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Awards» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Осень в ритме выгоды. В 5

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин масло солодка сметанковое Ясь Белаус 72,5%, 3,19 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 44 500 67 33.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Партнер — компания Белтелеком.
4: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
5: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
6: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
2: Новый хит.
7: Майли Сайрус, Bass Persuades.
2: На Юнистар.

0: Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже в понедельник я расскажу, почему ходить быстро полезнее, чем соблюдать норму в 10 тысяч шагов. А еще вы узнаете про новое хобби, которое все больше напоминает вторую работу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Милое сердце, товары в Мило. Скидки до 25% на все средства по уходу за волосами Таше Профессионал Розмари Лаш. Порошок Айсберг 3 килограмма 16,99. Термотушь Ю 8,99. Только с 17 по 20 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Вау!

0: 5 сентября по 7 октября.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
9: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся словно брызги шампанского мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
4: Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
7: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
5: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

Здравствуйте! Сейчас о событиях недели. Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 17 и 18 декабря. Такое распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщает Белта. Заседание в ВНС проходит каждый год. Нынешний станет юбилейным, 30-м. Напомню, Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган Беларуси, который определяет стратегические направления развития страны. Какие грибы самые полезные, рассказали врачи. На первом месте оказались белые грибы.

0: витамины С, Д и группы В и минералы – калий, фосфор, железо, цинк, медь и марганец. На втором месте лисички, в них тоже целый набор полезных витаминов, а также калий, железо, медь и селен. На третьем месте опята. Они отличаются невысокой калорийностью, но благодаря пищевым волокнам надолго дают чувство сытости. В Беларуси завершается подготовка к вакцинации против гриппа и COVID-19. Об этом рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В новом сезоне состав вакцин против гриппа полностью обновили по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты советуют не откладывать вакцинацию на ноябрь и декабрь, а привиться, как только препараты поступят в поликлинике.
1: И к новостям компаний. Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Футбольный клуб «Батэ» приглашает всех любителей футбола 27 сентября отпраздновать 30-летие клуба. На Борисов-арене медийная команда «Тудроц» сыграет с хозяевами, в составе которых на поле появятся легенды клуба. Кроме футбола, гостей ждут фудкорты, развлекательные зоны и автограф-сессии футболистов. Билеты на официальном сайте клуба FC «Батэ Бай». Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Awards» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by.
2: Партнер новостей – компания «Белджи».
3: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.
4: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля?
6: Коль! Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: «Найс Гель».
5: Ой, «Найс Плюс» зовут его теперь.
7: «Найс Гель» меняет название на «Найс Плюс». Состав без изменений. «Найс Плюс» содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс!
7: Реклама, лекарственный препарат, перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. «Найс Плюс» для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Dr. Redis Laboratories Limited, Hyderabad, India.
8: «Найс Плюс» помогает. Боль облегчает.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможно,

0: оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.

0: 229-395-7395.
1: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший.

0: Организатор ООО «Белсинема», Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+. Остался всего один рекламный ролик.
1: Сентябрь становится теплее, когда копеечка рядом. Форель Fish & Dish слабосоленая 12 рублей 99 копеек за 200 граммов. Вода минеральная Минская 1 рубль 99 копеек за 2 литра. Копеечка – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 14 по 29 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29-144-70-00.
0: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
3: «Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй».
4: «Прилипалы в копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
0: Новый хит.
4: Аделла, Николь Кидман.

0: Реклама.
1: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пельмени «Бабушка Аня» домашние 8 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Порошок для стирки «Тайд Автомат» «Колор» 12 рублей 99 копеек за 2,5 килограмма. «Маяк». Цены, которые радуют. Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
2: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Милое сердце, товары в Мило. Скидки до 25% на все средства по уходу за волосами Таше Профессионал Розмари Лаш. Порошок Айсберг 3 килограмма 16,99. Термотуш Ю 8,99. Только с 17 по 20 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
0: Это была реклама.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
0: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых.

0: Видеопортал videobel.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно! И это так круто!
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

0: Здравствуйте! Сейчас о событиях недели. Мирную жизнь белорусы считают главным достижением современной Беларуси. Так ответили 85% участников республиканского социологического исследования. На втором месте – качество белорусских продуктов. Его отметили почти 63% опрошенных. Еще около 58% считают одним из главных достижений чистоту и благоустройство городов и других населенных пунктов. Также белорусы упоминали сохранение исторической памяти и социальную защищенность населения. Какие вирусы ждут белорусов этой зимой, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По прогнозам специалистов, в этом сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, гриппа, а также COVID-19. Медики напоминают, что одним из основных способов профилактики тяжелого течения гриппа остается вакцинация. Для людей из групп высокого риска закупили российскую вакцину Гриппол+. Первая партия препарата будет доступна уже в начале октября, сообщает Белта. Октябрь и ноябрь в Беларуси могут оказаться теплее обычного. На это указывают сразу две сезонные климатические модели – канадская и американская. По их свежим расчетам, температура будет превышать климатическую норму в течение следующих двух месяцев примерно на 1-2 градуса. Так что резкого холода и раннего прихода зимы пока не предвидится. В октябре возможны продолжительные периоды сухой и мягкой погоды. Та самая затяжная золотая осень. Впрочем, совсем без заморозков не обойдется. Они возможны по ночам.
1: И к новостям компаний. Футбольный клуб «Батэ» приглашает всех любителей футбола 27 сентября отпраздновать 30-летие клуба. На Борисов-арене медийная команда «Тоу Дротс» сыграет с хозяевами, в составе которых на поле появятся легенды клуба. Кроме футбола, гостей ждут фудкорты, развлекательные зоны и автограф-сессии футболистов. Билеты на официальном сайте клуба «FC Батэ Бай».
2: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.
3: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать

0: по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Помогаем!
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер на закар.
5: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
6: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный. Назакар. Назакар. Назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер — компания Белтелеком.
2: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
3: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
4: Видеоконтроль от Белтелеком — ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
0: Новый хит.
5: Дэвид Гетта и Хайпатон. You, me and you.
0: На Юнистар.

0: детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже в понедельник я расскажу, почему ходить быстро полезнее, чем соблюдать норму в 10 тысяч шагов. А еще вы узнаете про новое хобби, которое все больше напоминает вторую работу.

0: Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте Маяк.Бел и по телефону 29-144-70-00.
1: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу и

0: 0029-395-7395.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие.

0: Большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Нанолар.
3: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
4: Аргентокия Нанолар.
3: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

2020 года. Такие данные приводит Белстат. Зарплата занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов – 66,5%. На втором месте – пенсии, пособия и стипендии. Их доля равняется 22%. Доходы от бизнеса занимают почти 7%. В Белстате обратили внимание, что это чистые данные без налогов и сборов, а также скорректированные с учетом инфляции. В Минлесходе рассказали, почему осенью возрастает риск ДТП с дикими животными. Дело в том, что в сентябре у оленей начинается гон. Самцы активно переживают.

0: сумерках и ночью. Важно снижать скорость. Именно в это время животные могут неожиданно выходить на проезжую часть. Чтение художественной литературы ради удовольствия улучшает память и развивает эмпатию, считают ученые из Британии. Недавние исследования показали, что дети, которые рано начали читать для удовольствия, получали более высокие результаты за тесты на вербальное обучение и память. У них было меньше признаков стресса, депрессии и меньше проблем с вниманием, агрессией и качеством сна.
1: И к новостям компаний. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Awards» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Футбольный клуб «Батэ» приглашает всех любителей футбола 27 сентября отпраздновать 30-летие клуба. На Борисов-арене медийная команда «Тудроц» сыграет с хозяевами, в составе которых на поле появятся легенды клуба. Кроме футбола, гостей ждут фудкорты, развлекательные зоны и автограф-сессии футболистов. Билеты на официальном сайте клуба FC «Батэ Бай».
2: Партнер новостей – компания «Белджи».
3: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет без осадков, теплее всего в Бресте до плюс 23, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске около 20 тепла, и в Минске днем плюс 19-21 и без дождей.
4: Партнер прогноза погоды – препарат Nice Plus от Dr. Redis.
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля?
6: Коль! Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: Nice Gel.
5: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
7: Nice Gel меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс.
7: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus симптоматическое лечение пациентов с закрытыми и осложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Доктор Редис Лабораторис Лимитед, Хайдарабад, Индия.
8: Nice Plus помогает. Боль облегчает.

0: стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
1: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
0: Остался всего один рекламный ролик.
2: Всемирный день чистоты в Гиппо и Белмаркет. Только с 18 по 20 сентября. Скидка

0: Персил всего 19,99. А также средства чистящие Доместос 1 литр 6,89. Подробности на gipo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
0: Новый хит.
4: Marshmallow, Illenium, Sacha, Close My Eyes.
0: На Юнистар.

0: по 7 октября.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
3: «Прилипал всех собирай, мини-копеечку играй».
4: «Прилипалы в копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: продаются товары в Мила. Скидки до 25% на все средства по уходу за волосами Таше Профессионал Розмари Лаш. Порошок Айсберг 3 килограмма 16,99. Термотушь Ю 8,99. Только с 17 по 20 сентября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
1: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33, 18+.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами, акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар».
8: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. В Беларуси на неделе отметили День народного единства, ведь 17 сентября 1939 года состоялось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Глава государства пожелал соотечественникам здоровья, счастья и благополучия. Александр Лукашенко отметил, что День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость, а цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков. По всей стране празднику были посвящены десятки событий, от возложений цветов до диктанта и выставок и концертов. Беларусь и США достигли большого прогресса во время переговоров в Минске на этой неделе. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Джон Коул. Стороны обсудили вопросы как международной, так и двусторонней повестки и согласовали промежуточный договор. Соединенные Штаты Америки снимут санкции с лакокраски «Беллесбумпрома». В качестве жеста доброй воли Беларусь освободила 25 человек. Всемирный день без автомобиля отметят в Минске. В следующий вторник, 22 сентября, водители смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Чтобы проехать на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, надо будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт, сообщает УНТ. К слову, впервые день без автомобиля в Беларуси провели в 2008 году. Тогда за один день удалось предотвратить выброс в атмосферу больше 400 тонн загрязняющих веществ.
1: И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by.
0: По информации «Погода.бай», в Бресте и Гродно сегодня ночью плюс 13, в Гомеле – 12 тепла, в Витебске и Могилеве – 11 выше нуля, в Минске сегодня ночью – до 12 со знаком «плюс». Завтра днем в Бресте – плюс 21, в Гродно – дождь и плюс 19, в Витебске – плюс 18, в Могилеве – до 20 тепла, в Гомеле – плюс 22, в Минске завтра днем – плюс 19 и дождь.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет.

0: 20 главных, 20 лучших и ваших самых любимых хитов «Эфир Юнистар». Слушайте с удовольствием. У нас в прямом эфире по пятницам, субботам и воскресеньям. Ну а потом запись эфира можно будет скачать на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. Но сейчас давайте вернемся в 18 сентября. Мы обновили Юничарт, подсчитали все ваши лайки и на сайте, и в нашем мобильном приложении. И вот кто сегодня открывает наше радиошоу.
1: Голосуйте на unistar.by. Юнистар, номер 20.
0: Сегодня вместе с Fast Boy мы начинаем обратный отсчет до объявления лучшего хита недели, по мнению слушателей Юнистар. Так, новинки Music Sounds едва хватило голосов, чтобы задержаться в Юничарте еще на недельку. В итоге у парней самый скромный 20-й номер.

0: Вы слушаете хит-парад «Юнистар», который мы обновили во второй половине сентября. И сегодня Эвелин Рокстон получает у нас 19-й номер с хитом «My Vertigo». Плюс одна строчка в рейтинге. Отлично. Вылет из мини-чарта им уже не грозит. А то, представляете, последние 2 месяца Эвелин Рокстон только и делали, что стабильно падали у нас. И падали все ниже и ниже и ниже.
1: Прогрев недели.
0: Тем временем стало известно, кто запишет саундтрек для новой видеоигры GTA 6. Топовый рэпер Трэвис Скотт, модный электронщик Фред Эгейн, а еще Кит Ричардс из легендарных Rolling Stones и многие-многие другие. Участие в саундтреке GTA 6

дает огромный скачок популярности каждому артисту, так как в GTA музыка никогда не была просто фоном. И на этот раз внутриигровое радио превратится в отдельный музыкальный фестиваль. И для GTA, если вы играете, вы знаете, это практически традиция. Радиостанция

0: станция в игре давно работает не просто как плейлист, а как отдельная часть атмосферы, старые песни получают новую жизнь, а малоизвестные треки внезапно находят многомиллионную аудиторию. Ну и теперь главная напоминалочка, друзья. GTA 6 запланировано к выходу в ноябре этого года. Ждем?
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 18.
0: А пока поднимаемся на 18-ю ступеньку свежего юнитопа, и здесь у нас «Танцы до упаду» за вертушками Слейто. Рейтинг, который немножко упал на 4 пункта, но дэнс от этого хуже не станет. Правда-правда. Тем более, что прямо сейчас вы можете поставить красотке лайк и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении.

Реклама. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by. А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия положений. Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини вас ждет.

0: и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.

0: меня, Вадима Савина, большой привет. Я желаю вам отличных выходных под любимую музыку.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Включайте наш хит-парад в прямом эфире Юнистар по пятницам в 17, по субботам в 16 и по воскресеньям в 10 утра. Ну а потом Юничарт в виде подкаста вы можете скачать на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. Тем временем надо поздравить Мизмо с тем, что он сумел удержаться в Юнитопе на прежнем неплохом 17 месте. Делайте громче «Hello! The sun is up! Where are you?»
2: Голосуйте на unistar.by. Юнистар
1: Номер 17.

0: Вы только послушайте, кто это у нас так красиво взлетает с 19 ступеньки на 16 место? Да, это они. Дэвид Гетта, Тедди Свимзи, Тонзи Найс, хитом Gone, Gone, Gone. Взлетают и, кстати, отмечают ровно 8 месяцев в хит-параде Юни Старс. Поздравляем. А кто помог? Это вы. Да-да-да. Кто молодец? Вы молодцы. Очень круто голосуете за любимую музыку.
1: Юни Стар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: Итак, друзья, давайте вспоминать. На 20-м месте у нас Fast Boy, это Music Sounds.
2: Номер 19.
0: На 19-й строчку поднимаются Avalon Rockstar с хитом Vertigo.
2: Номер 18.
0: На 18-й ступеньку упала Slater с хитом Dance.
2: Номер 17.
0: На 17-й позиции закрепился Miss Moy. Hello, the sun is up, where are you?
2: Номер 16. I only want
0: you when you go. И на 16 место взлетели Дэвид Гетта, Тедди Свимзи, Tones and I. The Gone, Gone, Gone.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Артоп 20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: А это рубрика «Флэшбэк», где мы с вами вспоминаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. И вот, например, ровно 3 года назад Инна, Рехэв и Саш занимали у нас 20-е место с классным ремейком на хит «Эквадор», он же «Rock My Body». Потанцуем? А еще больше энергичных хитов для отличных выходных я собрал для вас в плейлисте, который называется «В темпе». Слушайте его на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении. Слушайте и заряжайтесь отличным настроением на весь день. Да что там на весь день, на все выходные!
2: Hi everybody, this is...

0: 8002-112 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Вау!

0: Два десятка претендентов на чемпионство и только один хит-победитель. Это и есть Юнистар ТОП-20.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Включайте нас в прямом эфире, и тогда вы раньше всех узнаете, кто станет нашим номером один и будет чаще остальных звучать для вас на Юнистар всю следующую неделю. Ну а наш ТОП-15 замыкает Miles Away от Offenbach.
2: Голосуйте на Unistar.by. Юнистар
1: ТОП-20. Номер 15.
3: Hey guys, it's Offenbach. It's the-

0: 20.
1: Это свежее сентябрьское обновление. Хит-парады и не старые. Кто здесь получает 14 номер? Cat's Eyes с роскошной Габриэлой. У этого хита плюс одна строчка в рейтинге. И через пару недель, кстати, по планам празднования 8-месячной даты. Отметим. Я желаю нам дождаться этого момента. Ну и, кстати, их сосед по чарту Зейн тоже очень честно пытался

0: ТОП-20.
1: Оно, в принципе, и понятно. В Юничарте много классных хитов. Попробуй за всех успеть проголосовать. Но если Die For Me вам все еще очень нравится, давайте и я тоже поставлю ему лайк прямо сейчас.

0: Привет-привет, с вами я, Вадим Савин, и горячая двадцатка ваших любимых хитов Юнистар. Слушайте с удовольствием в прямом эфире по пятницам в 17, по субботам в 16 и по воскресеньям в 10 утра. Ну а потом без ограничений вы можете переслушать Юничарт на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Так, друзья, на очереди еще два хита из самой середины Юнитопа, и этот райончик по-прежнему украшает Swim от BTS. Сегодня парни делают шаг назад и пропускают вперед One Republic. Слушаем.
2: Голосуйте на Юнистар.

0: Star Top 20.
1: Во второй половине сентября замечательный One Republic с отличным хитом Give Me Something вылетают из верхней десятки. Не топаем, в итоге только 11 место. Вот именно в подобной ситуации поиск надежды, который поют артисты, приобретают особенный смысл. Дай мне что-нибудь. Give Me Something. Дай мне что-нибудь, а лучше поставь лайк, правда? Голосуем на unistar.by. Это Give Me Something. На этой супер-хитовой ноте мы полным ходом ведем обратный отчет до объявления лучшего хита недели, по мнению слушателей Unistar.
2: Unistar Top 20. Обратный отчет.
0: Номер 15.
1: И на 15 месте у нас Offenbach, это Miles Away.
0: Номер 14.
1: На 14 ступеньку поднимаются Cat's Eye, это Габриэла.
0: Номер 13.
1: На 13-й строчке остался Зейн. Die for me.
0: Номер 12.
1: На 12-ю позицию отступили BTS хитом Swim.
0: Номер 11.
1: И на 11-е место слетели One Republic и Ryan Tedder. Это Give Me Something.
0: Unistar Top 20.
1: Хотите поднять их повыше в чарте, чтобы чаще слышать в эфире Unistar? Тогда вы знаете, что делать. Голосовать за любимый хит каждый день и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении.
2: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Unistar Top 20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10.

0: детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер 2. Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.

0: Имаэль Энджел и Алтрунейт. I'm moving to the sun. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама. Милое сердце, товары в Мило. Скидки до 25% на все средства по уходу за волосами Таше Профессионал Розмари Лаш. Порошок Айсберг 3 килограмма 16,99. Термотушь Ю 8,99. Только с 17 по 20 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом!

0: По информации «Погодабай», в Бресте и Гродно сегодня ночью плюс 13, в Гомеле – 12 тепла, в Витебске и Могилеве – 11 выше нуля, в Минске сегодня ночью – до 12 со знаком «плюс». Завтра днем в Бресте плюс 21, в Гродно – дождь и плюс 19, в Витебске – плюс 18, в Могилеве – до 20 тепла, в Гомеле – плюс 22, в Минске завтра днем плюс 19 и дождь.
1: Партнер прогноза погоды – препарат Nice Plus от Dr. Redis.
2: Коль, обувайся, идем домой.
3: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
2: Что с тобой, Коля?
3: Коль! Сустав, спина, ой, снова боль.
2: Что же делать?
3: Nice Gel.
2: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
4: Nice Gel меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
3: Вот это плюс.
4: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus – это симптоматическое лечение пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Dr. Redis Laboratories Limited, Хайдарабад, Индия.
5: Nice Plus помогает боль облегчать.

0: Юнистар ТОП-20.
1: И кто это в юбилейный 20-й раз сегодня попал в хит-парад Юнистар и более того сумел удержаться в престижной верхней десятке Юнитопа? Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан с хитом Broken Strings. И, кстати, у их ровесников-соседей Биби Рекса и Фейтлесс ровно такой же юбилейный статус в 20 недель. Ну и еще, они тоже когда-то смогли взлететь у нас на самое первое место.
2: Голосуйте на Unistar.by. Номер 8.
3: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.
1: Очередное выступление Биби сегодня. Вот это вы здорово голосовали за нее всю неделю. Вы у нас лучше.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Твоя девушка злится? Спасет пицца лисица!
3: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
0: Это была реклама.
4: Для детей старше 16 лет.
5: 15, по воскресеньям в 10 утра. Ну а потом в любое время вы можете скачать Юничарт со странички нашего хит-парада видеоподкаста или послушать онлайн там же.
6: Юнистар ТОП 20.
5: Меня зовут Вадим Савин. Я продолжаю расставлять ваших фаворитов на свои места согласно полученным лайкам.
4: Голосуйте на Юнистар.бай.
7: Номер 7.
5: И вот кто еще недополучил голосов и отступил сегодня. Мистер Всезнайка Тедди Свимс спрыгнул на 7-ю ступеньку. Интересно, а кто это подвинул почти половину хит-парада и конкретно испортил им рейтинг? Ответ вы узнаете в самое ближайшее время.

0: Не старт только что. В наблюдаемой части Вселенной, кстати, насчитывается от 100 до 200 миллиардов галактик. Интересно, а какой из них спели Кунгс и Теофилус Лондон? Это хороший вопрос, правда? Понимаю.
1: Юнистар ТОП 20.
0: И на этой глобальной ноте ловите Galaxy, это наш номер 6 во второй половине сентября. И давайте-ка вспомним догоняющую пятерку хитов, которые паровозиком друг за дружкой двинулись вниз на одну позицию. Интересно, а кто это так смело всех подвинул?
2: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
1: Номер 10.
0: Так, на 10-м месте у нас Биби Рекса и Дэвид Гетта. Это Sad Girls.
1: Номер 9.
0: На 9-ю ступеньку спрыгнули Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Это Broken Strings.
1: Номер 8.
0: На 8-ю строчку упали Биби Рекса и Faithless. Это New Religion.
1: Номер 7.
0: На 7-ю позицию отступил Тедди Суимс, он же мистер Всезнайка, он же мистер Know It All.
1: Номер 6.
0: И на 6-м месте у нас космические парни Кунгс и Теофилус Лондон. Это галактика, это Galaxy.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар ТОП 20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А еще на сайте Юнистар.бай. Юнистар ТОП 20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП 20.
0: Ну а сейчас самое время добавить ярких красок нашим с вами выходным в гостевой рубрике «Флэшбэк», где мы слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом.
2: Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП 20.
3: What's up, everybody? It's your boy Tesher.
0: Вот, например, ровно 5 лет назад певец Тэшер. Занимал у нас 10-е место с заводным хитом «Джалеби, бэби». Давайте вспомним, как же круто он звучит.

0: ТОП-20 лучших хитов недели по версии Юнистар. Радиочарт, который составляете вы путем отличного голосования. И пусть именно ваш фаворит взлетит сегодня у нас в самый топ. Ну, тогда он будет чаще остальных звучать для вас на Юнистар всю следующую неделю.
1: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20 номер 5.
0: И прямо сейчас я готовлюсь распечатать оставшиеся у меня конверты, и в каждом из них имя героя премиальной пятерки Юнистар. Tame Impala и Jennie с Blackpink отступают у нас на 5-е место.

0: Кто свободно разговаривает на испанском, английском, португальском, итальянском и арабском языках, и у кого IQ в 140, это Шакира! Сегодня с Берна Боем они уверенно поднимались в верхней чарте, дошли до 4-го уровня, но дальше, увы, продвинуться не смогли и в финал не попали. Дай-дай теряет бронзовый статус и получает непризовой 4-й номер нашего хит-парада.
1: Юнистар ТОП-20.
0: И что я вам скажу, друзья, в чемпионской тройке замена!
1: Номер 3.
0: И вы только послушайте, кто вернулся в главную тройку и выиграл бронзу этой недели. Группа The Bauza с хитом Magnetic. Встречайте!
2: Сколько

0: всегда. Но I'm moving to the sun этого дня. Внимание, бывший чемпион Юнистартов 20. Да, на этой неделе артистам не хватило голосов, чтобы остаться королями Юничарта еще на неделю. У нас смена лидера. Вот это поворот.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Слушайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад Юнистар от 18 сентября 2026 года. И вот как звучат главные хиты этой недели.
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
3: Номер 5.
1: На пятую ступеньку спрыгивает Дракула. Tame Impala и Jennie из Blackpink.
3: Номер 4.
1: На четвертое место упали Шакира и Burna Boy с хитом «Дай-дай».
3: Номер 3.
1: Бауса возвращается в чемпионскую тройку и получает бронзу недели за Magnetic.
3: Номер 2.
1: Айда Хюкель и Майэль Энджел и Ultranade. Или же Ultranade. И сегодня они уходят в тень. Их хит «Moving to the Sun» теряет лидерство в хит-параде «Юнистар».
2: ТОП-20. Лидер.
1: Ну и сейчас самое время назвать тех, кто на этой неделе получил от вас абсолютный максимум голосов на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении. И это Мадонна и Мартин Гаррикс. Да! Королева поп-музыки и многократный диджей номер один в мире. Отличный тандем с крутейшей новинкой Bizarre. Вот он, лучший хит недели по версии Юнистар.
2: Юнистар ТОП-20. Хит номер один.
4: Hi, this is Madonna.
1: Ну что, как всегда, безупречный выбор лидера. Молодцы, спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня. Я, Вадим Савин, желаю вам отличных выходных под вашу любимую музыку. Ну и прямо сейчас делайте громче наш номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: По информации «Погодабай», в Бресте и Гродно сегодня ночью плюс 13, в Гомеле 12 тепла, в Витебске и Могилеве 11 выше нуля, в Минске сегодня ночью до 12 со знаком плюс. Завтра днем в Бресте плюс 21, в Гродно дождь и плюс 19, в Витебске плюс 18, в Могилеве до 20 тепла, в Гомеле плюс 22, в Минске завтра днем плюс 19 и дождь.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
3: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Сегодня с 6 вечера и до

0: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была реклама.

0: по 7 октября.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI Buy.
3: Это была реклама.
4: Вечеринка Юнистар.
3: А дальше мировой хит.
5: Партнер на закар.
6: Что ты сморкаешься, как дятел?
7: Все мне уши излохматил.
6: Если хочешь облегчение, спрей на закар про увлажнение.
8: На закар про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с риском, вкладышами, проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: Кирове 11 выше 0. В Минске сегодня ночью до 12 со знаком плюс. Завтра днем в Бресте плюс 21, в Гродно дождь и плюс 19, в Витебске плюс 18, в Могилеве до 20 тепла, в Гомеле плюс 22. В Минске завтра днем плюс 19 и дождь.
1: Партнер прогноза погоды – препарат Nice Plus от Dr. Redis.
2: Коль, обувайся, идем домой.
3: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
2: Что с тобой, Коля? Коль!
3: Сустав, спина, ой, снова боль.
2: Что же делать?
3: Nice Гель.
2: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
4: Nice Гель меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
3: Вот это плюс.
4: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus для симптоматического лечения пациентов с закрытыми и осложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Доктор Редис Лабораторис Лимитед, Хайдарабад, Индия.
5: Nice Plus помогает. Боль облегчает.
6: Вечер выходного дня. Лучшее время. Дела позади.

0: Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Вечером грустится. Тогда пицца лисица.
0: Это была реклама.
2: Вечеринка Юнистар.
0: А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Нанолар.
4: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
5: Аргентокия Нанолар.
4: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Дженни, Heaven.
0: Новый хит на Unistar.

0: Пятый сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
1: Это была реклама.
2: Вечеринка Юнистар.
1: А дальше мировой хит.
3: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
4: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была...

0: По информации «Погода.бай» в Бресте и Гродно сегодня ночью плюс 13, в Гомеле – 12 тепла, в Витебске и Могилеве – 11 выше нуля, в Минске сегодня ночью – до 12 со знаком «плюс». Завтра днем в Бресте – плюс 21, в Гродно – дождь и плюс 19, в Витебске – плюс 18, в Могилеве – до 20 тепла, в Гомеле – плюс 22, в Минске завтра днем – плюс 19 и дождь.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади. В

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Miley Cyrus, Bass Persuades.
0: Новый хит на Unistar.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
3: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: По информации «Погодабай», в Бресте и Гродно сегодня ночью плюс 13, в Гомеле 12 тепла, в Витебске и Могилеве 11 выше нуля, в Минске сегодня ночью до 12 со знаком плюс. Завтра днем в Бресте плюс 21, в Гродно дождь и плюс 19, в Витебске плюс 18, в Могилеве до 20 тепла, в Гомеле плюс 22, в Минске завтра днем плюс 19 и дождь.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади. Впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Unistar. И так до полуночи. Поднимаем темп. Поднимаем настроение. Вечеринка.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Адела. Николь Кидман.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
7: Это что такое?
8: Это 1500 такое.
9: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
10: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: По информации «Погода.бай» в Бресте и Гродно сегодня ночью плюс 13, в Гомеле – 12 тепла, в Витебске и Могилеве – 11 выше нуля, в Минске сегодня ночью – до 12 со знаком «плюс». Завтра днем в Бресте – плюс 21, в Гродно – дождь и плюс 19, в Витебске – плюс 18, в Могилеве – до 20 тепла, в Гомеле – плюс 22, в Минске завтра днем – плюс 19 и дождь.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади. Впереди.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Дэвид Гетта и Хайпатон. You, me and you.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Юністар. Хіт за хітом.
1: Короткая реклама.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
1: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: По информации «Погода.бай», в Бресте и Гродно сегодня ночью плюс 13, в Гомеле – 12 тепла, в Витебске и Могилеве – 11 выше нуля, в Минске сегодня ночью – до 12 со знаком «плюс». Завтра днем в Бресте – плюс 21, в Гродно – дождь и плюс 19, в Витебске – плюс 18, в Могилеве – до 20 тепла, в Гомеле – плюс 22, в Минске завтра днем – плюс 19 и дождь.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки.

0: другой уровень игры.
1: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.
3: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
4: Marshmallow, Illenium, Sacha, Close My Eyes.
3: Новый хит на Unistar.

0: Юністар. Хіт за хітом.
1: Короткая реклама.
2: Снова не спится. Есть пицца лисица.
1: А дальше хит за хитом.
0: В

По информации «Погодабай», в Бресте сегодня днем плюс 21, в Гродно дождь и плюс 19, в Витебске плюс 18, в Могилеве до 20 тепла, в Гомеле плюс 22, в Минске сегодня днем дождь и плюс 19.

Astro. No.

0: поступил звонок из банка, сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: А дальше хит за хитом.

0: Это Юнистар.
1: Юнистар.
2: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Кент Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Дженни, Heaven.
0: Новый хит на Юнистар.

информации «Погода Бай», в Бресте сегодня днем плюс 21, в Гродно дождь и плюс 19, в Витебске плюс 18, в Могилеве до 20 тепла, в Гомеле плюс 22, в Минске сегодня днем дождь и плюс 19.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Майли Сайрус, Bass Persuades.
0: Новый хит на Юнистар.